всегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Ты сказал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир, как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти, теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

Планета FM. FM. Радио города.

0: 0.0. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургский областной суд вынес приговор Зауру Шипейлову. Он признан виновным по статье занятия высшего положения в преступной иерархии. С 2019 по 2025 год Шипейлов осуществлял криминальное влияние на территории Оренбуржья, пропагандировал воровские традиции. Суд назначил наказание 9 лет лишения свободы. В Орске закроют движение трамваев из нового города в Советский район и на Никель. Ограничения будут действовать с 16 по 23 июня в связи с благоустройством площади Гагарина, демонтажом и монтажом опоры и контактной сети трамвайных линий. Движение вагонов ограничат на участках от проспекта Мира до улицы Вокзальной и от проспекта Мира до улицы Чукасина. С начала года более 90 человек открыли свое дело при поддержке кадровых центров работы России. Оренбуржцы получили статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники кадровых центров оказали им комплексную помощь. Помогли составить бизнес-план, проконсультировали по вопросам получения финансовой поддержки или заключения социального контракта. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22, АО СЗ Оренбургстрой. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: то по трассе.
1: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2020. 26-го выпуска.
5: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
6: Я говорю тебе про любовь.
5: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
5: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Сегодня звезды советуют внимательнее прислушиваться к окружающим. Важная подсказка может прийти совершенно неожиданно. Овны, сегодня перед вами откроются новые возможности. Не бойтесь проявить инициативу. Тельцы, финансовые вопросы будут решаться легче обычного. День подходит для разумных покупок. Близнецы, ваше обаяние поможет расположить к себе нужных людей. Общение окажется особенно продуктивным. Раки, сохраняйте спокойствие и не принимайте близко к сердцу чужие переживания. Это поможет сохранить внутреннюю гармонию. Львы. Ваши лидерские качества помогут добиться успеха. Не бойтесь брать ответственность на себя. Девы. Уделите внимание своему здоровью и самочувствию. Даже небольшой отдых пойдет на пользу. Весы. День благоприятен для романтики и приятных встреч. Возможны неожиданные сюрпризы. Скорпионы. Не раскрывайте все свои планы раньше времени. Терпение принесет хорошие результаты. Стрельцы. Будьте внимательны к новым предложениям. Среди них может оказаться очень перспективное. Козероги. Не торопите события. Все сложится именно так, как вам нужно. Водолей. Ваши идеи найдут поддержку окружающих. Смело делитесь своими мыслями. Рыбы. Найдите время для отдыха и восстановления сил. Внутреннее спокойствие поможет принять верные решения. На этом у меня все. Пусть этот день принесет вам хорошие новости и приятные открытия. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
4: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: Ташлинский.
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-Ин.

0: Аукции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
2: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14.30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургский областной суд вынес приговор Зауру Шипилову. Он признан виновным по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». С 2019 по 2025 год Шипилов осуществлял криминальное влияние на территории Оренбуржья, пропагандировал воровские традиции. Суд назначил наказание 9 лет лишения свободы. В Орске закроют движение трамваев из нового города в советский район и на Никель. Ограничения будут действовать с 16 по 23 июня в связи с благоустройством площади Гагарина, демонтажом и монтажом опоры и контактной сети трамвайных линий. Движение вагонов ограничат на участках от проспекта Мира до улицы Вокзальной и от проспекта Мира до улицы Чукасина. С начала года более 90 человек открыли свое дело при поддержке кадровых центров работы России. Оренбуржцы получили статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники кадровых центров оказали им комплексную помощь. Помогли составить бизнес-план, проконсультировали по вопросам получения финансовой поддержки или заключения социального контракта. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки» – учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж – улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге ожидается облачная погода. Однако осадки вероятны только в первой половине дня. Максимальная температура воздуха днем до плюс 25, плюс 26 градусов. В Орске высока вероятность грозы и максимум плюс 21. В Бузулуке также возможна гроза и небольшой дождь. При этом достаточно комфортно до плюс 24 градусов.
0: Планета FM.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
7: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: LKSM16.1. ТК «Территория». 18+.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
4: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
5: Я говорю тебе про любовь.
4: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
5: Потому что я надеялся, а не был уверен.
4: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
6: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
7: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Сегодня звезды советуют внимательнее прислушиваться к окружающим. Важная подсказка может прийти совершенно неожиданно. Овны, сегодня перед вами откроются новые возможности. Не бойтесь проявить инициативу. Тельцы, финансовые вопросы будут решаться легче обычного. День подходит для разумных покупок. Близнецы, ваше обаяние поможет расположить к себе нужных людей. Общение окажется особенно продуктивным. Раки, сохраняйте спокойствие и не принимайте близко к сердцу чужие переживания. Это поможет сохранить внутреннюю гармонию. Львы. Ваши лидерские качества помогут добиться успеха. Не бойтесь брать ответственность на себя. Девы. Уделите внимание своему здоровью и самочувствию. Даже небольшой отдых пойдет на пользу. Весы. День благоприятен для романтики и приятных встреч. Возможны неожиданные сюрпризы. Скорпионы. Не раскрывайте все свои планы раньше времени. Терпение принесет хорошие результаты. Стрельцы. Будьте внимательны к новым предложениям. Среди них может оказаться очень перспективное. Козероги. Не торопите события. Все сложится именно так, как вам нужно. Водолей. Ваши идеи найдут поддержку окружающих. Смело делитесь своими мыслями. Рыбы. Найдите время для отдыха и восстановления сил. Внутреннее спокойствие поможет принять верные решения. На этом у меня все. Пусть этот день принесет вам хорошие новости и приятные открытия. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
8: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072, возрастное ограничение 0+.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
6: Подробности об организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АОСЗ «Оренбургстрой». Жители квартир, пострадавших в результате падения БПЛА в Оренбурге, получают выплаты на ремонт. Средства уже перечислены на банковские счета более половины заявителей. Всего выплаты получат собственники 53 квартир, подавшие заявление о причиненном ущербе. На эти цели из резервного фонда выделено свыше 3 миллионов рублей. Процесс был организован в максимально сжатые сроки, сообщили в мэрии. С начала года более 90 человек открыли свое дело при поддержке кадровых центров «Работа России». Оренбуржцы получили статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники кадровых центров оказали им комплексную помощь, помогли составить бизнес-план, проконсультировали по вопросам получения финансовой поддержки или заключения соцконтракта. Факел «Газпром» – 12-кратный чемпион России. Клуб финальной серии профессиональной лиги настольного тенниса обыграл УГМК. Губернатор Евгений Солнцев поздравил команду, отметив, что Оренбуржье – базовый регион для развития настольного тенниса. Это стало возможным благодаря многократным победам клуба «Факел «Газпром». Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов. Всего 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

решишь, ясно, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир теряет она.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге ожидается облачная погода. Однако осадки вероятны только в первой половине дня. Максимальная температура воздуха днем до плюс 25, плюс 26 градусов. В Орске высока вероятность грозы и максимум плюс 21. В Бузулуке также возможна гроза и небольшой дождь. При этом достаточно комфортно до плюс 24 градусов.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.

0: просто. Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
2: Внимание! Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг».

0: знаков ОТРЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155. Отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Ретро FM. Когда хочется подпевать.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Сегодня звезды советуют внимательнее прислушиваться к окружающим. Важная подсказка может прийти совершенно неожиданно. Овны, сегодня перед вами откроются новые возможности. Не бойтесь проявить инициативу. Тельцы, финансовые вопросы будут решаться легче обычного. День подходит для разумных покупок. Близнецы, ваше обаяние поможет расположить к себе нужных людей. Общение окажется особенно продуктивным. Раки, сохраняйте спокойствие и не принимайте близко к сердцу чужие переживания. Это поможет сохранить внутреннюю гармонию. Львы. Ваши лидерские качества помогут добиться успеха. Не бойтесь брать ответственность на себя. Девы. Уделите внимание своему здоровью и самочувствию. Даже небольшой отдых пойдет на пользу. Весы. День благоприятен для романтики и приятных встреч. Возможны неожиданные сюрпризы. Скорпионы. Не раскрывайте все свои планы раньше времени. Терпение принесет хорошие результаты. Стрельцы. Будьте внимательны к новым предложениям. Среди них может оказаться очень перспективное. Козероги. Не торопите события. Все сложится именно так, как вам нужно. Водолей. Ваши идеи найдут поддержку окружающих. Смело делитесь своими мыслями. Рыбы. Найдите время для отдыха и восстановления сил. Внутреннее спокойствие поможет принять верные решения. На этом у меня все. Пусть этот день принесет вам хорошие новости и приятные открытия. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: только нет атамана.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
4: В автопрестиж, Лада тут.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура! Едем в чудо!
7: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
8: Подробности в организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
13: Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. О трагедии в Оренбургском районе сообщает МЧС по региону. В селе Струково на реке Средняя Каргалка утонул ребенок. На место происшествия накануне вечером выехал психолог. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра. И в продолжение темы прокуратура Оренбургского района организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Предварительно установлено, что 8 июня в реке Средняя Каргалка в селе Струково обнаружено тело малолетнего. Ведомству предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности». Новотроицк получил доступ к льготным кредитам для малого бизнеса. Город вошел в список моногородов, участвующих в программе льготного кредитования, реализуемой корпорацией МСП и Минэкономразвития России. Это дает местным предпринимателям возможность получить финансирование на особых условиях. Кредиты на инвестиционные цели предоставляются под 6% годовых на срок до 5 лет. Максимальная сумма – 200 миллионов рублей. Для Новотроицка такая поддержка открывает возможности для запуска новых производств, модернизация оборудования, расширение действующих компаний и создание дополнительных рабочих мест. В Оренбургской области прошел единый государственный экзамен по математике. Это второй обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен написали 6400 человек. Для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали 8 пунктов на дому. В дополнение к 55 пунктам проведения экзамена на базе школ, сообщили в правительстве региона. Результаты М-профильной математики участники узнают не ранее 21 июня. Следующими выпускники сдадут общество знания и физику 11 июня. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге ожидается облачная погода. Однако осадки вероятны только в первой половине дня. Максимальная температура воздуха днем до плюс 25, плюс 26 градусов. В Орске высока вероятность грозы и максимум плюс 21. В Бузулуке также возможна гроза и небольшой дождь. При этом достаточно комфортно до плюс 24 градусов.

0: Планета FM. Back to 90-е. С Планетой FM. С Планетой FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90-86-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
9: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
10: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». От

0: тепло. Щепу і дрожжі взяли в колбі нашей. Нам з колбой на душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

0: По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг. Вокруг Солнца.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Туристический сезон 2026 года открылся на курорте Соленые озера в Соль-Илецке. Число туристов, выбирающих Соленые озера, растет. В прошлом году курорт посетили 1 600 000 человек, на 400 000 больше, чем в 2024

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
6: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
7: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Подробности на БЕЗДТП РФ.
1: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Новотроицк получил доступ к льготным кредитам для малого бизнеса. Город вошел в список моногородов, участвующих в программе льготного кредитования, реализуемой корпорацией МСП и Минэкономразвития России. Это дает местным предпринимателям возможность получить финансирование на особых условиях. Кредиты на инвестиционные цели предоставляют под 6% годовых на срок до 5 лет. Максимальная сумма – 200 миллионов рублей. Для Новотроицка такая поддержка открывает возможности для запуска новых производств, модернизации оборудования, расширения действующих компаний и создания дополнительных рабочих мест. Первый авиарейс из Оренбурга в Иркутск отменили. Также задержаны рейсы в Казань и из Горно-Алтайска. Напомним, прямой рейс Ир-Аэро в Иркутск, который должен был стартовать с 8 июня, сначала на сутки перенесли, затем вовсе отменили. Рейс в Казань задержан. Вылет с 22:20 перенесен на 23 часа. Рейс из Горно-Алтайска должен был прибыть в 17:35, ожидается в 19:20. В Оренбургской области прошел единый государственный экзамен по математике. Это второй обязательный предмет для получения аттестата о среднем образовании. Экзамен написали 6400 человек. Для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали 8 пунктов на дому. В дополнение к 55 пунктам проведения экзамена на базе школ, сообщили в правительстве региона. Результаты профильной математики участники узнают не ранее 21 июня. Факел «Газпром» – 12-кратный чемпион России. Клуб финальной серии профессиональной лиги настольного тенниса обыграл УГМК. Губернатор Евгений Солнцев поздравил команду, отметив, что Оренбуржье – базовый регион для развития настольного тенниса. Это стало возможным благодаря многократным победам клуба «Факел «Газпром». К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: Сегодня в Оренбурге ожидается облачная погода. Однако осадки вероятны только в первой половине дня. Максимальная температура воздуха днем до плюс 25, плюс 26 градусов. В Орске высока вероятность грозы и максимум

Планета FM 87.9 FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Когда вокруг так много предложений, доверяйся предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В этом году завершится капитальный ремонт дороги станция Сара, Самарская в Кувандыкском округе. Работы идут на участке протяженностью 12 километров. Это существенно повысит безопасность движения, а несущая способность дороги увеличится до 11,5 тонн допустимой осевой нагрузки.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник.

0: багажник. Надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Тенет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
1: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Дель Тенет Т4. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО СЗ «Оренбургстрой». В центре Оренбурга после вмешательства прокуратуры устранили нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Проверку провели прокуратура Центрального района и ГАИ. Обнаружено, что установленный знак разрешал движение только по трем полосам на улицу Постникова, игнорируя поворот на проспект Победы. Разметка противоречила знаку. По требованию прокуратуры разметка изменена, нарушения устранены. Жители квартир, пострадавших в результате падения БПЛА, в Оренбурге получают выплаты на ремонт. Средства уже перечислены на банковские счета более половины заявителей. Всего выплаты получат собственники 53 квартир, подавшие заявление о причиненном ущербе. На эти цели из резервного фонда выделено свыше 3 миллионов рублей. Процесс был организован в максимально сжатые сроки, сообщили в мэрии. В России хотят отменить штраф для водителей за забытые права. Соответствующее письмо направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Сейчас водитель, который просто забыл документы дома, несет такую же ответственность, как тот, кто сел за руль, не имея права на управление автомобилем. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни, а квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовская. 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте нашдом.рф. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот.

0: Елка СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000. На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8 35 32 23 01 61.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Туристический сезон 2026 года открылся на курорте Соленые озера в Соль-Илецке. Число туристов, выбирающих Соленые озера, растет. В прошлом году курорт посетили 1 600 000 человек, на 400 тысяч больше, чем в 2024 году.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
5: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку

0: село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
6: Я говорю тебе про любовь.
5: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
5: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Красногвардейском и Александровском районах завершены работы на 5 мостах. На объектах заменены мостовые конструкции. Устроено новое дорожное покрытие. Появились барьерные ограждения. По сути, на месте старых сооружений, построенных еще в советское время, появились современные железобетонные конструкции со сроком эксплуатации минимум 50 лет, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Дороги Подольск-Пушкинский и Луговский-Шалка входят в число основных региональных дорог Красногвардейского района. Они полностью приведены в нормативное состояние. В Гайском округе несовершеннолетний водитель сбил подростка. Дорожная авария произошла накануне вечером. По данным полиции, подросток за рулем автомобиля допустил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу Орск. Новотроицк получил доступ к льготным кредитам для малого бизнеса. Город вошел в список моногородов, участвующих в программе льготного кредитования, реализуемой корпорацией МСП и Минэкономразвития России. Это дает местным предпринимателям возможность получать финансирование на особых условиях. Кредиты на инвестиционные цели предоставляются под 6% годовых на срок до 5 лет. Максимальная сумма – 200 миллионов рублей. Для Новотроицка такая поддержка открывает возможности для запуска новых производств. В Оренбургской области прошел единый государственный экзамен по математике. Это второй обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен написали 6400 человек. Для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали 8 пунктов на дому. В дополнение к 55 пунктам проведения экзамена на базе школ, сообщили в правительстве региона. Результаты профильной математики участники узнают не ранее 21 июня. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
9: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
10: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
11: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
12: Ты в магазине? Купи ташлинский.
13: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
14: Ташлинский.
15: О, привет!
16: Привет!
15: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
16: О, супер!
15: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
16: Ура!
15: Звони 607-003.
17: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
18: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак.

0: Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В этом году завершится капитальный ремонт дороги станция Сара Самарская в Кувандыкском округе. Работы идут на участке протяженностью 12 километров. Это существенно повысит безопасность движения, а несущая способность дороги увеличится до 11,5 тонн допустимой осевой нагрузки.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
8: Подробности в организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года.
9: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Мам! А мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31-62-83 или 8-922-823-4000.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Красногвардейском и Александровском районах завершены работы на 5 мостах. На объектах заменены мостовые конструкции. Устроено новое дорожное покрытие. Появились барьерные ограждения. По сути, на месте старых сооружений, построенных еще в советское время, появились современные железобетонные конструкции со сроком эксплуатации минимум 50 лет, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Дороги Подольск-Пушкинский и Луговский-Шалка входят в число основных региональных дорог Красногвардейского района. Они полностью приведены в нормативное состояние. В Гайском округе несовершеннолетний водитель сбил подростка. Дорожная авария произошла накануне вечером. По данным полиции, подросток за рулем автомобиля допустил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу Орск. Новотроицк получил доступ к льготным кредитам для малого бизнеса. Город вошел в список моногородов, участвующих в программе льготного кредитования, реализуемой корпорацией МСП и Минэкономразвития России. Это дает местным предпринимателям возможность получать финансирование на особых условиях. Кредиты на инвестиционные цели предоставляются под 6% годовых на срок до 5 лет. Максимальная сумма – 200 миллионов рублей. Для Новотроицка такая поддержка открывает возможности для запуска новых производств. В Оренбургской области прошел единый государственный экзамен по математике. Это второй обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен написали 6400 человек. Для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали 8 пунктов на дому. В дополнение к 55 пунктам проведения экзамена на базе школ, сообщили в правительстве региона. Результаты профильной математики участники узнают не ранее 21 июня. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера, всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Внимание! По волне 87,9 FM отправляется «Игровой экспресс». Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте подарки. Опоздавших не ждем.
1: Ну что ж, друзья, я вновь вас приветствую. 14 часов и 30 минут у нас в Оренбурге. И самое время поиграть. И главное не просто поиграть, а выиграть классные призы здесь в прямом эфире «Планеты FM». Сегодня отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. И сегодня в прямом эфире мы разыгрываем фирменные наборы от «ЮЖД». Внутри все, что нужно для отличного настроения. Это стильная футболка, термостакан для любимых напитков, крутой ароматизатор. Завтра в авто полезная памятка с правилами, и все это в стильной сумке-шопере. Что вам нужно, друзья, сделать? Дозвониться вам по телефону в Оренбурге 560-155, поиграть со мной, то бишь ответить на вопрос. Правильно отвечаете, подарки забираете. Итак, номер 560-155. Есть телефонный звонок, надеюсь, есть счастливый слушатель. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Сергей.
1: Сергей, откуда звоните к нам?
2: Оренбург.
1: С Оренбурга. Дома на работе сейчас находитесь?
2: На работе.
1: Ну, в общем-то, есть у вас минутка, да, для того, чтобы побороться за крутые призы.
2: Сергей, да, конечно.
1: Традиционный вопрос. Вы водитель, вы водите автомобиль?
2: Да, водитель.
1: И вы хороший водитель вообще? Штрафы часто вам прилетают или не очень?
2: Не очень, но, как всегда, иногда бывает.
1: Иногда бывает. Я надеюсь, что с правилами переезда железнодорожного проблем у вас никаких нет. Один вопрос есть. Готовы слушать внимательно?
2: Да, конечно.
1: И будут варианты ответов. Слушайте внимательно. Так, вы подъехали к переезду. Ох, боже мой, кто там упал, Сергей?
2: Не я точно.
1: Отлично, значит, продолжаем игру. Итак, вы подъехали к переезду. Шлагбаум опускается. В этот момент у вас звонит телефон. Это начальник, и очень важный вопрос у руководителя к вам. Вот ваши действия, Сергей. Вариант А. Ответить на звонок немедленно, ведь работа это святое. Б. Проскочить под шлагбаумом и быстро ответить начальнику. Вариант В. Сбросить звонок или остановиться перед переездом. Не на нем. Ответить на звонок и только потом ехать. Вот как вы поступите?
2: Я, конечно, согласно правилу, поступлю по варианту В. И если проигнорировать, то можно вообще никуда не успеть.
1: Вообще никуда не приехать, да, Сергей?
2: Да, да.
1: Вот такой вот гудок поздравительный есть у меня для вас. Действительно, вариант В. Даже самый грозный начальник бессилен перед знаками физики и тормозным путем поезда. Железнодорожный переезд требует 100% концентрации. Поэтому сначала безопасная остановка, а уж потом разбор полетов с боссом. Правильно? Сергей,
2: да, я бы так и поступил.
1: Искренне вас поздравляю. Вы у нас счастливчик. Спасибо. Номер два. Вчера классный подарок забрала Олеся, сегодня Сергей. Сергей, у вас по традиции есть еще возможность передать привет, если желаете.
2: Я передам привет всему городу Оренбургу, и чтобы были повнимательнее на дорогах.
1: Вот, золотые слова. Сергей, трубку не вешайте, расскажу, где и как заберете свой подарок. Сегодня в Международный день безопасности на железнодорожных переездах работники дороги провели профилактическую акцию «Внимание! Переезд!». Железнодорожники напомнили водителям правила дорожного движения и раздали памятки. Самые активные водители поучаствовали в викторине и получили памятные подарки. Ну и Сергей у нас тоже ушел сегодня не с пустыми руками. Друзья, открою секрет, завтра поиграем снова. И завтра удача обязательно улыбнется кому-то из вас. Слушайте «Планету FM».
0: Внимание! Игровой экспресс на волне 87,9 FM прибыл на конечную станцию согласно расписанию.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Туристический сезон 2026 года открылся на курорте Соленые озера в Соль-Илецке. Число туристов, выбирающих Соленые озера, растет. В прошлом году курорт посетили 1 600 000 человек, на 400 000 больше, чем в 2024

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Попробуйте позвонить почаще.
1: Планета FM. Мы помним все. This is the story of my baker.

0: Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге сошли с рельсов два вагона с металлом. Это произошло сегодня около 3 часов ночи на подъездных путях компании «АС Южный Урал». Вагоны не опрокинулись, пострадавших нет, задержек в движении поездов не было. Оренбургская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. Причины устанавливаются. В Красногвардейском и Александровском районах завершены работы на 5 мостах. На объектах заменены мостовые конструкции, устроено новое дорожное покрытие, появились барьерные ограждения. По сути, на месте старых сооружений, построенных еще в советское время, появились современные железобетонные конструкции. Со сроком эксплуатации минимум 50 лет, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Дороги Подольск, Пушкинский и Луговский Шалка входят в число основных региональных дорог Красногвардейского района. Они полностью приведены в нормативное состояние. Жительница Кваркинского района осуждена за неуплату алиментов и нанесение побоев. Как сообщили в прокуратуре, 35-летняя женщина была лишена родительских прав и имеет задолженность по алиментам в сумме более 5 миллионов рублей. Ранее привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, а в августе прошлого года, будучи пьяной, нанесла удары знакомому. Суд назначил ей 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Факел «Газпром» – 12-кратный чемпион России. Клуб финальной серии профессиональной лиги настольного тенниса обыграл УГМК. Губернатор Евгений Солнцев поздравил команду, отметив, что Оренбуржье – базовый регион для развития настольного тенниса. Это стало возможным благодаря многократным победам клуба «Факел «Газпром». К этому часу у меня вся информация. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погода.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: 87

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Ничего лишнего. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru, на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-ин».
7: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000. На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8 35 32 23 01 61.
8: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
9: Возрастное ограничение 12+.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В этом году завершится капитальный ремонт дороги станция Сара Самарская в Кувандыкском округе. Работы идут на участке протяженностью 12 километров. Это существенно повысит безопасность движения, а несущая способность дороги увеличится до 11,5 тонн допустимой осевой нагрузки.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет! О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
5: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
6: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: если ты со мной.
1: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли и ЖКХ Оренбуржья. Глава федерального ведомства Ирек Файзулин и вице-губернатор Александр Полухин подвели итоги и наметили задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в регионе введено 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. С 2019 года из аварийного жилья переселены свыше 8 тысяч человек. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды сейчас проходит онлайн-голосование за 39 объектов от Оренбуржья. Уже проголосовали более 300 тысяч человек. На улице Сорокина в Орске чистят ливневую канализацию. Весной и во время дождей дорога на бульваре часто затапливается. Специальные машины откачивают воду, но этого недостаточно. Планируется прочистить 150 метров трубы, каналопромывочной машины и вручную. Работы идут медленно из-за погодных условий, но после дождей вода уходит лучше, отметили в мэрии. После последних осадков половина воды уходит самостоятельно. В Оренбурге пройдет региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». С 10 по 16 июня на базе регионального молодежного центра «Авангард» встретятся 24 отряда из 14 муниципальных образований. Соревновательная программа включит индивидуальные состязания по условно-военным специальностям и военно-тактическую игру. 11 июня в торжественном открытии примет участие Герой России, участник кадровой программы Героя Оренбуржья Александр Веселков. Также военнослужащие СВО примут участие в судействе этапов и подготовке команд. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Погода.
2: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
1: Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Туристический сезон 2026 года открылся на курорте Соленые озера в Соль-Илецке. Число туристов, выбирающих Соленые озера, растет. В прошлом году курорт посетили 1 600 000 человек, на 400 000 больше, чем в 2024

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920 120 920 120.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
3: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
4: «Ташлинский».
5: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14.30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
6: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли и ЖКХ Оренбуржья. Глава федерального ведомства Ирек Файзулин и вице-губернатор Александр Полухин подвели итоги и наметили задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в регионе введено 1 200 000 квадратных метров жилья. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. С 2019 года из аварийного жилья переселены свыше 8 тысяч человек. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды сейчас проходит онлайн-голосование за 39 объектов от Оренбуржья. Уже проголосовали более 300 000 человек. На улице Сорокина в Орске чистят ливневую канализацию. Весной и во время дождей дорога на бульваре часто затапливается. Специальные машины откачивают воду, но этого недостаточно. Планируется прочистить 150 метров трубы, каналопромывочной машины и вручную. Работы идут медленно из-за погодных условий, но после дождей вода уходит лучше, отметили в мэрии. После последних осадков половина воды уходит самостоятельно. В Оренбурге пройдет региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». С 10 по 16 июня на базе регионального молодежного центра «Авангард» встретятся 24 отряда из 14 муниципальных образований. Соревновательная программа включит индивидуальные состязания по условно-военным специальностям и военно-тактическую игру. 11 июня в торжественном открытии примет участие Герой России, участник кадровой программы Героя Оренбуржья Александр Веселков. Также военнослужащие СВО примут участие в судействе этапов и подготовке команд. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Кувандыке на 103.1 FM.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера, всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: хотели, мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
1: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, сосы, радиатора отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
2: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В этом году завершится капитальный ремонт дороги станция Сара Самарская в Кувандыкском округе. Работы идут на участке протяженностью 12 километров. Это существенно повысит безопасность движения, а несущая способность дороги увеличится до 11,5 тонн допустимой осевой нагрузки.

Планета ФМ. Мы помним все. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: О, привет!
2: Привет!
1: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
2: О, супер!
1: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
2: Ура!
1: Звони 607-003.
3: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
8: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: «Ташлинский».
10: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31-62-83 или 8-922-823-4000.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». В Красногвардейском и Александровском районах завершены работы на 5 мостах. На объектах заменены мостовые конструкции, устроено новое дорожное покрытие, появились барьерные ограждения. По сути, на месте старых сооружений, построенных еще в советское время, появились современные железобетонные конструкции со сроком эксплуатации минимум 50 лет, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбурге пройдет региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». С 10 по 16 июня на базе регионального молодежного центра «Авангард» встретятся 24 отряда из 14 муниципальных образований. Соревновательная программа включит индивидуальные состязания по условно-военным специальностям и военно-тактическую игру. Факел «Газпром» – 12-кратный чемпион России. Клуб финальной серии профессиональной лиги настольного тенниса обыграл УГМК. Губернатор Евгений Солнцев поздравил команду, отметив, что Оренбуржье – базовый регион для развития настольного тенниса. Это стало возможным благодаря многократным победам клуба «Факел «Газпром». Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера, всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920 120 920 120. 20.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
13: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
14: Я говорю тебе про любовь.
13: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
14: Потому что я надеялся, а не был уверен.
13: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
15: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
16: Держи дистанцию 3 секунды.
17: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Туристический сезон 2026 года открылся на курорте Соленые озера в Соль-Илецке. Число туристов, выбирающих Соленые озера, растет. В прошлом году курорт посетили 1 600 000 человек, на 400 тысяч больше, чем в 2024 году.
0: Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
9: Подробности в организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
10: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – берег Урала 4. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
13: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
14: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
15: Ты в магазине? Купи ташлинский.
16: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
17: Ташлинский.
18: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
19: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургская компания поставит оборудование для Чебупелей. В рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение между компаниями «Оренклип» и «АБИ». Крупнейший производитель готовой продукции для завода «Мясная галерея», где выпускаются чебупели, чебупица, наггетсы. В этом году Оренбуржье поставит значительное количество новых термокамер. Стоимость проекта – около 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Бугуруслане завершается благоустройство сквера «Комсомольский». Работы выполнены на 98%. За 2 года территория полностью преобразилась. На территории появились современная спортивная площадка, детская игровая зона, памп-трек, зоны отдыха. Уложено новое покрытие, установлены системы электроснабжения и видеонаблюдения. Сквер был заложен более полувека назад оренбургскими нефтяниками. Постамент с макетом нефтяной вышки также отреставрирован. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
7: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. Ташлинский.
8: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
9: О, привет!
10: Привет!
9: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
10: О, супер!
9: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
10: Ура!
9: Звони 607-003.
11: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра,

0: Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
2: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
3: Я говорю тебе про любовь.
2: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
2: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В этом году завершится капитальный ремонт дороги станция Сара Самарская в Кувандыкском округе. Работы идут на участке протяженностью 12 километров. Это существенно повысит безопасность движения, а несущая способность дороги увеличится до 11,5 тонн допустимой осевой нагрузки.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ Оренбург. Стой. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
10: Подробности в организации условий вместе мест и розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Планета ФМ. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургская компания поставит оборудование для чебупелей. В рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение между компаниями «Оренклип» и «АБИ». Крупнейший производитель готовой продукции для завода «Мясная галерея», где выпускаются чебупели, чебупица, наггетсы. В этом году Оренбуржье поставит значительное количество новых термокамер. Стоимость проекта – около 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Бугуруслане завершается благоустройство сквера «Комсомольский». Работы выполнены на 98%. За 2 года территория полностью преобразилась. На территории появились современная спортивная площадка, детская игровая зона, памп-трек, зоны отдыха. Уложено новое покрытие, установлены системы электроснабжения и видеонаблюдения. Сквер был заложен более полувека назад оренбургскими нефтяниками. Постамент с макетом нефтяной вышки также отреставрирован. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Бузулуке на 101.8 FM.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 9 июня в Оренбурге переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами. В Орске дожди и грозы до самого вечера всего около плюс 20. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller. Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Качественные пластиковые

0: Тусклые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Туристический сезон 2026 года открылся на курорте Соленые озера в Соль-Илецке. Число туристов, выбирающих Соленые озера, растет. В прошлом году курорт посетили 1 600 000 человек, на 400 тысяч больше, чем в 2024 году.
0: 87,9 FM. Радио. Город.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 45 0032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В этом году завершится капитальный ремонт дороги станция Сара Самарская в Кувандыкском округе. Работы идут на участке протяженностью 12 километров. Это существенно повысит безопасность движения, а несущая способность дороги увеличится до 11,5 тонн допустимой осевой нагрузки.
0: 87,9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и

лишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.